Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: какую погоду гидрометцентр ожидает в июле? Какое наказание предусмотрено за поддельную справку? Но вначале о том, что нижегородцы оказались сами виноваты в нехватке бензина. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области, кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт». Пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможны грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о трагических последствиях очередной атаки беспилотников, о контроле за продажей топлива со стороны антимонопольщиков, но вначале о контроле за этим со стороны Глеба Никитина. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держит эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. В ночь на 24 июня на Нижегородскую область была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в результате атаки беспилотников погибли двое нижегородцев. Запрет на продажу вейпов перенесли на следующий год. Также выпуски об уличном искусстве в Нижнем Новгороде. В ночь на 24 июня на Нижегородскую область была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держит эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о трагических последствиях очередной атаки беспилотников, о контроле за продажей топлива со стороны антимонопольщиков, но вначале о контроле за этим со стороны Глеба Никитина. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держит эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. В ночь на 24 июня на Нижегородской области была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom 24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот четверг должен стать по-летнему прохладным и дождливым, с температурой вряд ли выше плюс 16. А уже на завтра нейросеть Яндекса предсказала солнечный день с температурой от 15 до 20 положительных градусов.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Спонсор программы – автосалон «Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX 570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхует по КАСКО. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух

0: Проверки GM Торрес с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидорафта. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
6: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в результате атаки беспилотников погибли двое нижегородцев. Запрет на продажу вейпов перенесли на следующий год. Также выпуски об уличном искусстве в Нижнем Новгороде. В ночь на 24 июня на Нижегородскую область была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держит эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Этот четверг должен стать по-летнему прохладным и дождливым с температурой вряд ли выше плюс 16. А уже на завтра нейросеть Яндекса предсказала солнечный день с температурой от 15 до 20 положительных градусов.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб «ГМК-62». Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

Потрясающая композиция в исполнении рок-группы Urge Overkill, друзья, Girl, You'll Be a Woman Soon. Песня из фильма «Криминальное чтиво» 94 года выпуска на волне радио «Рандеву». Доброе утро, друзья, с вами Ирина Ростова, и далее по курсу только хорошие песни на волне радио «Рандеву». Команда «Марсу» нужны любовники с песней «Ветер сдувает с крыш». Также услышим российскую группу «Прогноз погоды», Моби и его хит «Natural Blues» на волне радио «Рандеву» прозвучит через несколько минут. Ну и прямо сейчас Jamiroquai с композицией «Cloud 9» на волне 103 и

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну а летом о проблемах говорить нет смысла, особенно по утрам, друзья. Ведь в это время на дорогах Нижнего Новгорода нет пробок, и это прекрасно. Я желаю вам отличного утра. Выбирайте себе сегодня дороги по душе и оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Впереди команда Midnight Generation с песней «Swallowed by the Ocean» на волнах океана, на волне радио «Рандеву».

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Больше не забыть.

Но если ты в меня не веришь, ничего не обещая, вырываюсь на поверхность из этих бездонных шахт. Черное, белое, я устал от этих шахмат. Никому не верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета. В наше лето.

точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной.

0: Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
4: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о трагических последствиях очередной атаки беспилотников, о контроле за продажей топлива со стороны антимонопольщиков, но вначале о контроле за этим со стороны Глеба Никитина. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держит эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. В ночь на 24 июня на Нижегородскую область была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
5: Этот четверг должен стать по-летнему прохладным и дождливым с температурой вряд ли выше плюс 16, а уже на завтра нейросеть Яндекса предсказала солнечный день с температурой от 15 до 20 положительных градусов.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Посмотри на ее движение. Это та самая танцующая королева, друзья, в исполнении Мэрил Стрип, Джули Уолтерс и Кристины Барански. Dancing Queen, кавер на замечательную композицию Аббы на волне радио «Рандеву». Я, Ирина Ростова, приветствую вас в новом музыкальном часе. Друзья, всем доброе утро, кто уже проснулся. Я желаю вам отличного дня, несмотря на пасмурную погоду. Пусть у вас будет замечательное настроение, друзья. Плюс 16 градусов на данный момент за окном, плюс 19 по ощущению. Тем временем на дорогах все чисто, пробок нет, есть только хорошая музыка. Впереди команда Triangle Sun и композиция In My Head.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283 00 12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.

0: Леонида Гутин с командой «Эсперанто». Друзья, сделали потрясающий кавер на Виктора Цоя и композицию «Кончится лето», которая прямо сейчас звучит на радио «Рандеву». Лето в нашем случае кончится совсем не скоро. Подходит к концу его первый месяц, но впереди еще июль и август. Друзья, я верю, они будут замечательными. Оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Впереди команда «Эники» с песней «Мальчик из Владивостока». Также услышим исполнительницу «Эмми» с песней «Кто она?», Томми Кэш, команда «The Cure», «Альтверс» и «Тассо». Впереди на волне радио «Рандеву». Оставайтесь с нами.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

мальчик из Владивостока. А ты знаешь, что любовь однобока, в ней один отдает, а другой позволяет. Знаешь, да? А вот я не знала.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Команда Relight Orchestra вместе с Глорией Гейнер и Роберт Тено заставит улыбнуться кого угодно, друзья. Ведь сегодня, 25 июня, Международный день улыбки незнакомым людям. Улыбнитесь товарищу слева или справа от вас, улыбнитесь себе в зеркало и увидите, как день автоматически станет лучше, друзья. Это была композиция «Can't Take My Eyes Off of You» на волне радио «Рандеву». И в продолжении нашего музыкального эфира

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в результате атаки беспилотников погибли двое нижегородцев. Запрет на продажу вейпов перенесли на следующий год. Также выпуски об уличном искусстве в Нижнем Новгороде. В ночь на 24 июня на Нижегородской области была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держит эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

если никто еще не успел сегодня сказать вам доброе утро, друзья, то это будем мы. Доброе утро на волне радио «Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это команда «Доза радости» с композицией «Доброе утро», друзья. Несмотря на то, что в Нижнем сейчас плюс 20 градусов, обещают нам сегодня синоптики небольшие дожди днем и ближе к вечеру. Я желаю вам отличного дня, друзья. Проведите его так, как вы пожелаете. На дорогах города все спокойно, пробок нет, и это замечательно. Далее по курсу на волне радио «Рандеву» только хорошая музыка. Команда «Золото» с песней «Улицы ждали». Также услышим Шуру Кузнецову с песней про любовь. Дэвид Шарвет, Leap of Faith, Parcels. Команда «Тананай» с композицией «История Бреви», Дуа Липа. Группа «Друзья», ну и прямо сейчас команда «Laid Back» с песней «Beckerman» на волне радио «Рандеву». Оставайтесь с нами, друзья!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Это «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: В Нижнем Новгороде, друзья, по-прежнему нет пробок, и дороги абсолютно свободны. За окном плюс 20 градусов, хотя термометр показывает чуть меньше штиль. Давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха повышена за счет небольших дождей, друзья. Ближайшие три дня нам обещают небольшое потепление до плюс 20-22 градусов. И уже в пятницу и субботу снова выглянет к нам солнце, друзья. И это замечательно. Оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву» в компании такого же солнечного настроения и хорошей музыки.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Предложение действует до 30 июня 2026 года.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: You know Charo and Chavez and Chachi and Chico, Roberto and Rosa and Rita and Rico, but

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о трагических последствиях очередной атаки беспилотников, о контроле за продажей топлива со стороны антимонопольщиков, но вначале о контроле за этим со стороны Глеба Никитина. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держит эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. В ночь на 24 июня на Нижегородскую область была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли 2 человека, еще 2 находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил 1 промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Этот четверг должен стать по-летнему прохладным и дождливым с температурой вряд ли выше плюс 16, а уже на завтра нейросеть Яндекса предсказала солнечный день с температурой от 15 до 20 положительных градусов.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио Первое.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали! Продажи гибридов в России в мае выросли вдвое. За прошлый месяц, согласно данным «Автостат», в стране продано почти 5000 гибридных автомобилей, что на 103% больше, чем в мае прошлого года. Доля гибридов на российском рынке выросла с 2,7% до 4,5%. В числе самых популярных брендов гибридных авто – «Voya», «Geely» и «Evolute». В Госдуму внесли законопроект об исключении ответственности за самовольный ремонт дорог. Как следует из пояснительной записки, жители сталкиваются с тем, что официальные структуры долго не ремонтируют дороги. В таких случаях граждане самостоятельно устраняют дефекты, однако за это предусмотрены значительные штрафы. В правительстве России выступили с критикой законопроекта, поскольку отмена штрафов за самостоятельность

0: Волнение уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
1: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99.
2: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
3: В эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Впрочем, как и тепла, этим летом ты снова невидимая.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Предложение действует до 30 июня 2026 года.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в результате атаки беспилотников погибли двое нижегородцев. Запрет на продажу вейпов перенесли на следующий год. Также в выпуске об уличном искусстве в Нижнем Новгороде. В ночь на 24 июня на Нижегородскую область была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держат эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте «Приятная-стоматология.рф». Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Она девочка-самурай. Не пиши ей и не вспоминай. Она научилась молиться Богу, которого нет. Она девочка острый меч, он крысолов и его кларнет. А она самурай, который учился не слышать звуков, не вздрагивать от машин. Не подпускать к себе близко мужчин и женщин. На всякий случай тоже не подпускать. Она девочка, выученная стоять на стеклах, на углях, на докрасна раскаленном асфальте. Хотите, принимайте, хотите, не принимайте. Она девочка-самурай в железных доспехах, на тонких плечиках. Снимая их каждый вечер, она вмещается на коврике ванной, что диаметром меньше метра ее уносит от сильного ветра. И она, как воин, учится своему военному ремеслу. Выучилась не верить ни левым, ни правым, по-хорошему никому. Выучилась смотреть на солнце, не закрывая век. Она девочка Старк, железнейший человек. Девочка грецкий орешек, упрямо твердая скорлупа. Но стоит ей треснуть, как рассыпается прямо в руках. Как она стоит на гвоздях, они через пятки рвут эфемерную душу. Девочка-самурай раздевается, смывая себя под душем. И на утро отказывается вести войну, сдает весь металл в ломбард. И на вырученный идет в кино, играет на бильярд. И забивает в лунку, и забивает на всю эту самурайскую этику. Теряет свой рейтинг среди самых сильных на этом свете. И становится просто счастливой, черт возьми, просто. Как музыка из 90-х, как белая водолазка, как кофейная чашка, как запах только что выстиранной белой рубашки, как чувство, что скоро должен случиться май. Просто счастливая девочка, ты больше не самурай.

теперь никто всему виной. Девочка самурай, судьба, острый клинок. Мечта, решая вслух, рифму, решая вслух. И той весной читаю Мураками короткое письмо ему на память.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о трагических последствиях очередной атаки беспилотников, о контроле за продажей топлива со стороны антимонопольщиков. Но вначале о контроле за этим со стороны Глеба Никитина. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держит эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. В ночь на 24 июня на Нижегородскую область была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли 2 человека, еще 2 находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил 1 промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Этот четверг должен стать по-летнему прохладным и дождливым с температурой вряд ли выше плюс 16, а уже на завтра нейросеть Яндекса предсказала солнечный день с температурой от 15 до 20 положительных градусов.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. «Рандеву с джазом».
1: Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ла Рокко. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортички «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
2: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса «Family Fit». Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте Family Fit Дефис.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в результате атаки беспилотников погибли двое нижегородцев. Запрет на продажу вейпов перенесли на следующий год. Также в выпуске об уличном искусстве в Нижнем Новгороде. В ночь на 24 июня на Нижегородскую область была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держат эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор программы автосалон «Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали. Продажи гибридов в России в мае выросли вдвое. За прошлый месяц, согласно данным «Автостат», в стране продано почти 5000 гибридных автомобилей, что на 103% больше, чем в мае прошлого года. Доля гибридов на российском рынке выросла с 2,7% до 4,5%. В числе самых популярных брендов гибридных авто – «Voya», «Geely» и «Эволют». В Госдуму внесли законопроект об исключении ответственности за самовольный ремонт дорог. Как следует из пояснительной записки, жители сталкиваются с тем, что официальные структуры долго не ремонтируют дороги. В таких случаях граждане самостоятельно устраняют дефекты, однако за это предусмотрены значительные штрафы. В правительстве России выступили с критикой законопроекта, поскольку отмена штрафов за самостоятельный ремонт может привести к нарушениям дорожной безопасности. В России стартовали продажи новой «Волги». Цены на модели варьируются от 2 миллионов 850 тысяч рублей до 4 миллионов 350. В этом году планируют продать 30 тысяч авто. Как считают специалисты, ключевой вопрос для успеха «Волги» – попадание в программу локализации производства иностранных брендов «Зеленая шкала», которая позволит компенсировать утильсбор и тем самым снизить цены. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
5: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99.
6: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
7: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.
1: В час туманный предрассветный спящий город мы покинем и уйдем тропой заветной к тем озерам на равнине, где заката цвета вишни, одуряюще прекрасны. Здесь никто не станет лишним.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Предложение действует до 30 июня 26-го.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о трагических последствиях очередной атаки беспилотников, о контроле за продажей топлива со стороны антимонопольщиков, но вначале о контроле за этим со стороны Глеба Никитина. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держит эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. В ночь на 24 июня на Нижегородскую область была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли 2 человека, еще 2 находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил 1 промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Этот четверг должен стать по-летнему прохладным и дождливым с температурой вряд ли выше плюс 16, а уже на завтра нейросеть Яндекса предсказала солнечный день с температурой от 15 до 20 положительных градусов.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: репортажи и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня – Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум-80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через 2 года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля – все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» – цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» – «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в результате атаки беспилотников погибли двое нижегородцев. Запрет на продажу вейпов перенесли на следующий год. Также в выпуске об уличном искусстве в Нижнем Новгороде. В ночь на 24 июня на Нижегородскую область была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держит эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Миди и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

зонтом, под колпаком, как супергерой спрятан под капюшон. Ни машин, ни людей, он на паузе целиком. Ты срезай с меня память, как масло ножом. Не смотри, что до пепла прожжен. Да, что-то не успел, но еще не сражен. Это время, как выбор в таблетках. Красивая смерть или возможность допрыгнуть, достать, осознать и успеть, и тебя обнять. И в тебя

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Предложение действует до 30 июня 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Великие голоса, друзья, это группа Rolling Stones и 97-й год Anybody Seen My Baby в продолжении эфира на радио Рандеву. Меня зовут Андрей Лазарев. Спасибо, друзья, что слушаете нас. Желаю вам отличного настроения, только хороших новостей. Мор Чиба и группа Джо Годдард под занавес этого музыкального часа прозвучат.
1: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: почему в Нижнем проверяют, но не используют сирены? О новом Министерстве защиты, созданном в регионе. Также о состоянии масштабных городских строек. Выяснилось, почему в Нижнем не включают сирены при воздушной тревоге. Сирены при беспилотной и ракетной опасности не включают, чтобы не тревожить людей. Об этом написало агентство News NN со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Корнева. Он объяснил, что атаки редки и локальны, а шумиха может подняться большая. Напомню, 24 июня в результате падения обломков беспилотников в Нижнем погибли 2 человека. Тем временем в Нижегородской области создано Министерство по борьбе с беспилотниками. Соответствующее положение утвердило региональное правительство. Ведомству поручено обеспечивать защищенность важных государственных и специальных объектов, транспорта и энергетики, а также координировать создание мобилизационного резерва и оснащение объектов средствами активной и пассивной защиты. Также новое министерство будет взаимодействовать с военными и силовиками. На строительство метро до станции Сенная в этом и следующем годах заложено более 20 миллиардов рублей. Деньги поступят за счет межбюджетных трансфертов. Городская доля софинансирования не превысит 1%. Об этом сообщил «Коммерсант Приволжья». Контракт на строительство метро до станции Сенная достиг 48 миллиардов. Ввести участок сейчас планируют в 2027 году. О строительстве метро в Сормове «Коммерсант» при этом не уточнил. Строительство террасного парка в Почаинском овраге продолжается. Об этом сообщили в городском ГУМИД. Согласно информации, сейчас на объекте возводят пешеходный мост, а общая готовность парка оценивается в 65%. Ранее сообщалось, что строительство объекта временно приостановлено из-за необходимости изменений в условиях договора. Напомню, завершение всех работ в Почаинском овраге намечено на ноябрь этого года. И 80% нижегородцев, планирующих отпуск этим летом, выбирают поездки по России. Это выяснил сервис «Островок». В числе самых популярных направлений: Питер, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Кисловодск, Геленджик и Пятигорск. Доля международных поездок с прошлого года выросла на 6% и достигла 20% пунктов. Самыми востребованными странами стали Беларусь, Абхазия, Грузия, Турция и Армения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Этот четверг должен стать по-летнему прохладным и дождливым с температурой вряд ли выше плюс 16. А уже на завтра нейросеть Яндекса предсказала солнечный день с температурой от 15 до 20 положительных градусов.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали. Продажи гибридов в России в мае выросли вдвое. За прошлый месяц, согласно данным «Автостат», в стране продано почти 5000 гибридных автомобилей, что на 103% больше, чем в мае прошлого года. Доля гибридов на российском рынке выросла с 2,7% до 4,5%. В числе самых популярных брендов гибридных авто – «Voya», «Geely» и «Эволют». В Госдуму внесли законопроект об исключении ответственности за самовольный ремонт дорог. Как следует из пояснительной записки, жители сталкиваются с тем, что официальные структуры долго не ремонтируют дороги. В таких случаях граждане самостоятельно устраняют дефекты, однако за это предусмотрены значительные штрафы. В правительстве России выступили с критикой законопроекта, поскольку отмена штрафов за самостоятельный ремонт может привести к нарушениям дорожной безопасности. В России стартовали продажи новой «Волги». Цены на модели варьируются от 2 миллионов 850 тысяч рублей до 4 миллионов 350. В этом году планируют продать 30 тысяч авто. Как считают специалисты, ключевой вопрос для успеха «Волги» – попадание в программу локализации производства иностранных брендов «Зеленая шкала», которая позволит компенсировать утильсбор и тем самым снизить цены. И южнокорейский бренд KGM, бывший Ssangyong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
4: Рандеву. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Радио Рандеву. В эфире программа «Суть дела», в которой мы встречаемся с экспертами в определенной области и эту область детально обсуждаем, доносим до вас какие-то новшества и вообще просто погружаемся в эту тему. И сегодня у нас в гостях человек, который, мне кажется, знает... Вот в буквальном смысле слова «вопрос изнутри», потому что по-другому сложно представить. А у нас сегодня в гостях директор послепродажного обслуживания сертифицированного технического центра «Луидор Авто» Михаил Петров. Михаил, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Михаил, мы сегодня с вами, ну, я просто даже понимая тот список вопросов, да, тот пул вопросов, который есть, хотели бы поговорить про профессиональное обслуживание автомобилей, как сейчас строится этот процесс, чем вы можете

0: помочь? И, собственно, какие принципы вашей работы? И вот, собственно, наверное, первый вопрос. Сертифицированный технический центр. Вот это сразу бросается в глаза. Это просто такое маркетинговое красивое название, или же за этим стоят какие-то конкретные требования к персоналу, к оборудованию и стандартам обслуживания?
1: На самом деле сертифицированный по законодательству Российской Федерации является тот сервис, который прошел добровольную сертификацию и получил данный сертификат в соответствии по ГОСТ. Мы со своей стороны, команда Luidor Auto, вкладываем в это понятие, ну, много больше смысла. Мы в силу своей работы, да, работали с крупными системами, такими как General Motors, Volkswagen. Сейчас на данный момент являемся их официальными сервисными партнерами, ну, преемников этих организаций, вот, со всеми вытекающими. Официальным дилером KGM, это бывший Sanyong, Дон Фенг, тоже официальный дилер. Вот, соответственно, у всех этих систем есть свои жесткие требования. Те требования, которые нам предъявляют нынешние импортеры, мы им, соответственно, беспрекословно их исполняем. Вот, все, что осталось от прежних систем, таких крупных, мировых, как GM и Volkswagen, мы оттуда взяли все самое хорошее, да, внедрили в нашу работу нынешнюю. Вот, это касается и работы с клиентами, и с персоналом, подход к ремонту автомобилей, продажам, обслуживанию. Ну, собственно говоря, полный цикл, который оказывает наше предприятие.
0: Ну, вот вообще как раз я и хотел уточнить, вот, если мы говорим про сервис, у меня сразу в голове, как, ну, я представляю, что это такое, бывал, как говорится. И возникает сразу вопрос. Специалисты, которые работают в сервисном центре, понятно, что есть персонал, который встречает клиента, общается, оформляет заказ, наряд и так далее. А вот сами специалисты, это узкие специалисты в какой-то определенной области или это специалисты широкого профиля? Как устроена работа у вас и почему вы сделали такой выбор?
1: Ну, автомобиль — это такой очень сложный, сложно сочиненный организм, да, который требует детального подхода к обслуживанию и к ремонту. Вот. Мы на нашем предприятии проповедуем диверсифицированный подход, да, то есть у нас есть диагносты-электрики, которые знают все про провода, про блоки, как они соединены, как их отремонтировать, прописать и так далее. Есть слесари по ремонту, это про открутить, прикрутить, заменить, да, что-то отрегулировать. Есть мойщики автомобилей, да, то есть это там детейлинг снаружи, внутри. Есть специалисты, устанавливающие дополнительное оборудование. Вот, то есть, что нам это позволяет? Мы выигрываем в перечни услуг, да, которые мы можем оказать нашим клиентам. То есть он максимально покрывает все потребности. Это скорость. Это компетентный подход к каждому, к непосредственно узлу. Вот. Ну и, собственно говоря, на выходе это качество и удовлетворенный клиент. Потому что, ну, практика показала, быть компетентным во всех вопросах, ну, невозможно.
0: Невозможно, да, согласен.
1: Поэтому мы приняли, ну, такой принцип работы.
0: Тем более, что я просто соглашусь с вами, тем более, что в быстро меняющемся технологическом мире, да, быть компетентным во всем этом, мне кажется, вообще задача такая из разряда фантастики. Но если вот технический навык, это понятно, да, это нарабатывается, это, и это основная часть дела. Есть же еще момент общения с клиентом, общения внутри команды, когда один специалист должен понимать другого, если вопрос какой-то сложный. Вот здесь как происходит обучение мастеров для того, чтобы корректно общаться с клиентом, да, корректно не в том плане, что там по скриптам и так далее, а просто чтобы было взаимопонимание, чтобы я как клиент потом вернулся к вам в случае необходимости и понимал, что вас точно помогут.
1: Ну, на самом деле, процесс обучения, да, персонала, он же, условно говоря, делится такие на два больших кластера, да, это коммуникация с клиентом и непосредственно там технические, да, узкие требования. Что касается, да, там технического обучения персонала, у нас в штате есть свой шеф-тренер, который следит за всеми инновациями, да, на рынке, авторынке, вот, соответственно, собирает этот все обучающий материал и составляет тренинги и для механиков, для мастеров-консультантов. Вот, проводят у них аттестации периодически, сертификации. Вот, а что касается мастеров-консультантов, они также работают шеф-тренером, но у них другого уже формата тренинги. Плюс у нас в команде все мастера, они с большим таким багажом знаний и опытом. Вот, работали на многих брендах, соответственно, проходили множество обучений, множество тренингов, все сертифицированы. Вот, и, собственно говоря, как бы в плане общения с клиентом вопросов никогда нет. У нас за это, как, ну, наши клиенты и ценят, да, голосуют рублем. Мастер-консультант – это же не только там справочник авторабот там, и номенклатура запасных частей. Вот, это, в первую очередь, хороший психолог, для кого-то он становится даже другом, да, там, инстанции последней ступени, да, когда там что-то произошло. Вот, ну и, собственно говоря, мы проповедуем в нашей организации именно клиентский сервис. Нам не стоит во главе нашей всей вот этой работы сиюминутное какое-то обогащение, да. Мы стараемся выстроить и выстраиваем долгосрочные, взаимовыгодные, да, взаимоуважительные отношения с клиентом.
0: Михаил, а вот если вот вы упомянули, да, что вот разные бренды, у меня вот чисто спортивный, наверное, интерес, но все же, если ваш центр обслуживает сразу несколько брендов, возникает вопрос, ведь у каждого бренда свои стандарты и обслуживания, и ремонта, и подхода к работе, философии, это сейчас можно долго перечислять, но в целом, есть ли что-то общее у них, либо вот нужно, если это такой бренд, мы действуем только так. Если это такой бренд, мы действуем никак иначе, кардинальным образом по-другому.
1: Ну, на самом деле, подход к обслуживанию и ремонту автомобиля — это такая достаточно каноничная штука. Она может быть у разных брендов написана разными словами, языками, вот, но по факту оно все сводится к одному и тому же, к одной и той же последовательности. Это выявление потребностей клиента, определение наличия рекламации, выставление плана диагностики, знакомство с технологии, подбор специнструмента, проведение непосредственно ремонтных работ, выходной контроль качества, ну и, собственно говоря, на выходе это довольный клиент, исправный автомобиль. Это неважно, какой бренд, Volkswagen был, стал значимо раньше, да, более технологичным и сложным продуктом на мировом рынке. Но, как бы, все автопроизводители стараются сделать свои автомобили более эффективными, экономичными, динамичными, управляемыми. Это невозможно сделать без технологий. Соответственно, будь то это Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, KGM, даже Lada, все идут по этому пути, все становятся сложнее, технологичнее. Вот, и, собственно говоря, нам, ну, мы за этим следим. И
0: скучать не приходится.
1: Не приходится, да.
0: Да, и возникает еще один вопрос. Вот мы много говорим про вот все эти моменты, и есть ли какой-то портрет вашего основного клиента? То есть это человек, который купил автомобиль и хочет сразу же вот, ну, поставить его на обслуживание, да, там, приезжать на ТО, или, собственно, это водитель автомобилей со стажем, который просто ищет хороший качественный сервис?
1: Да, в нашем предприятии за без мало 20-летний срок да, накопилась очень большая обширная клиентская база. Вот, ну и, соответственно, клиенты у нас разные. Да? Те, кто с нами достаточно давно, это те клиенты, которые лояльны к своей марке. Они не хотят разменивать свой привычный, надежный, прогнозируемый автомобиль на автомобили китайского производства и разработки. Вот, соответственно, они к нам с удовольствием обращаются за обслуживанием, за ремонтом, как по механике, так и по кузову. Вот мы им в этом с радостью помогаем. Что касается второй части клиентов, это те клиенты, которые приобрели у нас новые автомобили. Естественно, да, у них возникает резонный вопрос, где их обслужить. Мы всегда идем навстречу, мы всегда рады их видеть, мы предлагаем максимально лояльную там, процедуру, линейку, да, по этому обслуживанию этих автомобилей. И если это новые автомобили, естественно, помимо того, что мы их обслуживаем, еще и клиенту приятно и важно, да, понимать то, что эти автомобили, если мы говорим про KGM, они на гарантии, это надежно, это качественный продукт. Вот, поэтому вот, ну, два таких классических, да, портрета у нас.
0: А если вот говорить про современные автомобили, ну, мне кажется, если раньше подход к автомобилестроению вообще, да, и к начинке автомобиля, он менялся не так быстро, то сейчас, ну, буквально, мне кажется, последние, ну, лет 10, это, наверное, максимум, автомобили стали настолько, как это сказать, технологичными, и они невероятно компьютеризированы, то есть, по сути дела, компьютер на колесах. Вот оборудование для ремонта, для диагностики, оно тоже поменялось. И в отличие, там, не знаю, от гаражных сервисов, да, подход прям кардинально стал другой. И как вы с этим справляетесь, с такой технологичностью?
1: Оборудование, естественно, оно меняется, да, оно тоже, возможности этого оборудования должны следовать за технологиями. Вот мы за этим следим абсолютно, ну, пристально. После ухода, ну, традиционных нам привычных марок, да, с рынка, эти автопроизводители также и закрыли нам возможность использовать порталы, да, которые официальные были от них. Порталы нужны для того, чтобы там и подобрать запчасти корректно, да, провести какие-то манипуляции диагностические, там, прописать блоки и так далее. Мы с этим справились, справились достаточно оперативно, у нас с этим проблем нету. То оборудование, которое у нас было, мы его на постоянной основе обновляем, оно у нас самых актуальных версии, самой актуальной версии программного обеспечения. Вот. Если мы сталкиваемся с какими-то задачами, которые не позволяют наше оборудование решить, соответственно, мы его приобретаем, да, мы проходим обучение по этому оборудованию, начинаем его использовать. Вот. Гаражные сервисы зачастую, ну, не имеют такой возможности иметь такой обширный, да,
0: ну, понятно, это и бюджет,
1: номенклатуру, и, да, по оборудованию.
0: Обучение.
1: Вот, и, ну, бывает то, что приезжают клиенты с просьбой либо что-то доделать за частными сервисами, либо что-то переделать. Вот. Есть у нас и мультибрендовые сканеры, да, но они помогают отчасти. Ни один мультибрендовый сканер не заменит действительно оригинальный, разработанный именно под эту марку, модель, да, оборудования.
0: И еще один вопрос, и потом возьмем небольшую паузу. Вот буквально сейчас в новостях информация прошла, да и мы сами это видим, что растет число электромобилей, гибридных автомобилей на рынке, да, вот именно парк автомобилей. Ваш сервисный центр Луидор Авто, он готов к обслуживанию таких автомобилей?
1: Да, мы к этому готовы. Мы к этому готовы с конца 2019 года, потому что у Volkswagen и Audi в тот момент появились новые модели. Это линейка ID у Volkswagen и линейка e-tron у Audi. Вот, соответственно, параллельно с этими машинами запустили сразу обучающие материалы и технологии и так далее. На самом деле, ну, электрический автомобиль, он мало чем изменился с 2019 года в плане архитектуры. Вот, да, компоненты там усовершенствуют и так далее. Плюс наши клиенты покупают как второй, третий автомобиль в семью, тоже электрические автомобили, гибридные автомобили. Естественно, мы не отказываем, мы эти автомобили обслуживаем, да, и, ну, мы готовы, мы делаем это.
0: Отлично. Сейчас прервемся, друзья, буквально на одну минуту, потом вернемся в нашу студию. У нас в гостях директор послепродажного обслуживания сертифицированного технического центра Луидор Авто Михаил Петров. Это программа «Суть дела» на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
2: Это «Суть дела» на радио Рандеву. «60 секунд рекламы, и сразу вернемся к вашей любимой музыке». Радио «Рандеву».
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-540-41-28-13.
4: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
0: Рандеву. Продолжаем программу «Суть дела» на «Радио Рандеву». В гостях у нас, напомню, директор послепродажного обслуживания сертифицированного технического центра «Луидор Авто» Михаил Петров. Мы сегодня говорим про сервис, про то, как он должен выглядеть и как он выглядит, собственно, в «Луидор Авто». И мы уже обсудили огромное количество тем: гибридные автомобили, электроавтомобили, как строится работа, как мультибрендовое обслуживание, вообще этот подход работает. Ну и невозможно не коснуться собственно, этого вопроса. Про запчасти, запасные части, которые так или иначе используются. Есть очень много аналогов сейчас на рынке, и вот всегда этот вопрос, мне кажется, он стал уже риторическим, но все же. Есть ли разница в ресурсе и в надежности по сравнению с оригинальными запчастями?
1: Вопрос, на самом деле, такой, да, достаточно популярный. Ну, нужно для себя понимать, да, то, что оригинальную запасную часть конструируют, разрабатывают, испытывают отдельно от автомобиля, совместно с автомобилем конструктор, инженера, да, то есть это дорожные тесты, лабораторные испытания, это, ну, там огромная, колоссальная работа. Вот. Все, что представлено под неоригинальным, да, под аналогом, вот это все создано по образу и подобию. И если спрашивать, есть ли разница в надежности, да, она действительно есть. Оригинальная запасная часть, она надежнее и работает с меньшим процентом отказа. Это однозначно.
0: А по какому принципу вы формируете склад запчастей? Потому что, ну, это, мне кажется, очень непростой момент, да? Вот просто невозможно же закупиться всем сразу и там впрок надолго. То есть эта работа постоянно ведется. Как сделать так, чтобы... Я приехал в сервис, запчасти есть в наличии, ждать не приходится, потому что когда твой автомобиль, например, единственный в семье, требует ремонта, время ожидания этого ремонта, да, это всегда, наверное, самое ценное.
1: Да, это глубокий вопрос, сложный, он требует такой достаточно большой сквозной аналитики. У нас этим занимается отдел запасных частей. Множество переменных факторов, которые приходится анализировать. Склад, в первую очередь, должен быть достаточным и должен быть оборачиваемым, да, если мы говорим про, условно говоря, про бизнес. Для того, чтобы он был достаточным, служба запасных частей, она анализирует количество машинозаездов, процент марок, процент моделей, да, средний возраст автомобиля, средний пробег автомобиля, количество списаний каталожного номера на заезд. То есть, ну, это очень большой объем. Мы с ним справляемся успешно. Если вдруг в какой-то момент, да, у нас какой-то запасной части нету, у нас очень большое количество партнеров, как в городе, так и в регионе. Есть служба доставки, да, наша в Луидор Авто. И, ну, проблем с доставкой нету. Мы можем максимально оперативно привезти недостающую запасную часть, ну и, соответственно, на выходе, опять же, у нас исправный автомобиль, довольный клиент.
0: Отлично. И еще один вопрос, который касается запчастей. Вот есть ли что-то, на чем можно сэкономить при покупке запасных частей без риска для безопасности? Естественно, да. Или, например, на чем категорически экономить не стоит?
1: За нас этот вопрос, на самом деле, продумал и проработал автопроизводитель. Те запчасти, которые являются ответственными, да, для долговечности, надежности, безотказности автомобиля, их прорабатывают огромное количество инженеров и закладывают в них этот ресурс. Ну и, соответственно, данные запчасти, они не могут стоить дешево. Все, что, скажем так, второстепенно, да, и, ну, не выход влияет из строя этой запасной части, да, оно не влечет там отказ работы автомобиля. Это стоит, естественно, кратно дешевле. Вот. Ну и здесь, собственно говоря, возвращаясь к вопросу, там, оригинальная или аналоговая запчасть, да, ну, вернемся. Да. Оригинальная запчасть, она сделана, разработана под автомобиль, аналог — это образ и подобие. Да, действительно, есть качественный аналог, но практика показала то, что он стоит сопоставимо оригиналу. Либо столько же, либо чуть дешевле, либо даже дороже.
0: Как говорят, на безопасности не экономят. А если вот такая ситуация, представим, клиент купил запасную часть, приезжает на сервис и говорит, вот хочу, чтобы вы поставили вот ее. Этот подход, он имеет риск или же он имеет место быть и с этим приходится работать?
1: Это имеет место быть. Мы, прежде чем устанавливать запасную часть, предоставленную клиентам, осматриваем ее визуально, да, на отсутствие каких-то внешних повреждений, на то, что она действительно подходит под его автомобиль. Естественно, внутрь мы заглянуть этой запасной части не можем. Да, и действительно, бывают в нашей практике такие моменты, то, что данные детали в процессе эксплуатации выходят из строя. Да? Вот. Мы клиента не бросаем, мы оказываем полноценную поддержку в составлении рекламационного акта, комплекта документов, которые необходимы для возврата данной запасной части. Параллельно с этим мы прорабатываем с ним, с клиентом, план мероприятий, чтобы его автомобиль был исправен, клиент был доволен, и данная запасная часть была возвращена поставщику.
0: А если вот, уже переходя, наверное, к такой кульминации нашей с вами беседы, современные автомобили и вот межсервисный интервал, у них он, возможно, стал другим, отличается, я не знаю, правда, не так глубоко этого вопроса касался. Как часто вы бы рекомендовали автомобилистам заезжать на сервис в наших дорожных условиях? Понимаю, что в крупных городах дороги более-менее еще ничего, но иногда выезжаешь за пределы области, и ты думаешь, что здесь копали?
1: Ну, регламент устанавливает в первую очередь завод-изготовитель, да, отталкиваясь от множества различных факторов, вот, там, категории условий эксплуатации дорог, там, населенности и uh-huh. так далее. Вот, все, что продает, реализует Луидор Авто, да, все автомобили, у них межсервисный интервал 15 тысяч километров, либо один раз в год, uh-huh. что наступает быстрее. Естественно, при эксплуатации движения в условиях нашего города, да, это пробки, это постоянный разгон, это торможение, да и, собственно говоря, даже движение по трассам нашим запыленным, да, иногда uh-huh, с не совсем качественным покрытием, с не совсем, не всегда качественным топливом, горюче-смазочными материалами, да, вот, мы рекомендуем, конечно, этот интервал сократить. Своим клиентам мы всегда напоминаем то, что необходимо менять масло раз в 7,5 тысяч километров пробега, либо раз в полгода. Uh-huh. Вот это наша рекомендация.
0: А если вот говорить про то, что нужно проверять в автомобиле самостоятельно, вот перед наступлением, понятно, что холода там есть, да, там заменить жидкости и так далее. Но вот, вот эта вот погода, да, жара, это же тоже, наверное, влечет за собой некоторые проверки самостоятельные, да, и вот перед дорогой. Вот собрались в отпуск, что проверить, на что посмотреть, чтобы спокойно все прошло?
1: Да, на самом деле в данной ситуации нужно просто знать, что нужно проверить, а что проверить, это знаем мы. Да? Uh-huh. Просто нужно обратиться, мы это сделаем. У нас на такие случаи всегда действуют сезонные акции по комплексной uh-huh. проверке автомобиля, будь то это лето, жара, зима. То есть мы всегда готовы помочь. Ну, мы в этом плане компетентны, да, мы поможем. Зачем держать в голове какие-то, ну, лишнюю информацию для автовладельца?
0: Ну и, наверное, финальный вопрос. Вот если человек в пути, в дороге, опять же, мы берем тот же самый отпуск, вот какие-то первые звоночки, что нужно заехать на сервис, это вот те самые индикаторы, которые на приборной панели, да, начинают высвечиваться. Просто бывают какие-то ошибки, ну, сам встречал, едет человек, у него мигает ошибка, замените, там, не знаю, или у вас там пустой бак, он говорит, то у меня все нормально, просто датчик там барахлит, да, или хулиганит. Вот это является звоночком для того, чтобы заехать на сервис, или можно потерпеть, как говорится?
1: Ну, в любом случае, да, любое отклонение от нормального, даже по ощущениям, да, там, загорелась какая-то индикация на панели, там, автомобиль перестал ехать прямо, началась какая-то вибрация, звуки, ну, множество. Все, что по ощущениям, это всегда является первым, да, звоночком, чтобы обратиться на станцию. Обратиться на станцию — это не всегда физический автомобиль туда доставить. У нас есть многоканальный номер телефона. Всегда на другой стороне трубки, да, uh-huh. телефон возьмет мастер-консультант, даст консультацию, да, и, соответственно, даст рекомендации. Если нужно действительно показать автомобиль в сервис, значит, нужно это сделать. Если с этим можно ехать, да, ну, соответственно, назначается время, дата визита уже удобная для клиента. То есть это абсолютно нормально.
0: Михаил, мне кажется, мы столько тем осветили за вот это небольшое время, что если у кого-то возникали вопросы, обращаться или не обращаться в сертифицированный технический центр Луидор Авто, эти вопросы все отпали. Я вам искренне благодарен, и в лице вас, всей команде, которая трудится, каким бы ни был большой штат, передавайте привет и огромное спасибо за то, что вы сохраняете спокойствие, раз, за то, что вы продлеваете жизнь автомобиля, два, ну и, конечно, за нашу с вами безопасность, потому что век, когда автомобиль является все-таки роскошью больше, чем средством передвижения, хочется, чтобы он, эта роскошь была с нами как можно дольше, и вы в этом нам помогаете.
1: Вам спасибо.
0: Спасибо большое. У нас в гостях директор послепродажного обслуживания сертифицированного технического центра Луидор Авто Михаил Петров. Это программа «Суть дела», друзья. Мы продолжаем эфир.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». «60 секунд рекламы» и сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
5: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
6: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
7: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
6: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, куда поедут нижегородцы на отдых этим летом. О том, как идет строительство террасного парка в Нижнем. Но вначале о том, сколько стоит строительство метро. На строительство метро до станции Сенная в этом и следующем годах заложено более 20 миллиардов рублей. Деньги поступят за счет межбюджетных трансфертов. Городская доля софинансирования не превысит 1%. Об этом сообщил «Коммерсант Приволжья». Контракт на строительство метро до станции Сенная достиг 48 миллиардов. Ввести участок сейчас планируют в 2027 году. О строительстве метро в Сормове «Коммерсант» при этом не уточнил. Строительство террасного парка в Почаевском овраге продолжается, об этом сообщили в городском ГУМИД. Согласно информации, сейчас на объекте возводят пешеходный мост, а общая готовность парка оценивается в 65%. Ранее сообщалось, что строительство объекта временно приостановлено из-за необходимости изменений в условиях договора. Напомню, завершение всех работ в Почаевском овраге намечено на ноябрь этого года. Выяснилось, почему в Нижнем не включают сирены при воздушной тревоге. Сирены при беспилотной и ракетной опасности не включают, чтобы не тревожить людей. Об этом написало агентство News&N со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Корнева. Он объяснил, что атаки редки и локальные, а шумиха может подняться большая. Напомню, 24 июня в результате падения обломков беспилотников в Нижнем погибли 2 человека. Тем временем в Нижегородской области создано Министерство по борьбе с беспилотниками. Соответствующее положение утвердило региональное правительство. Ведомству поручено обеспечивать защищенность важных государственных и специальных объектов, транспорта и энергетики, а также координировать создание мобилизационного резерва и оснащение объектов средствами активной и пассивной защиты. Также новое министерство будет взаимодействовать с военными и силовиками. И 80% нижегородцев, планирующих отпуск этим летом, выбирают поездки по России. Это выяснил сервис «Островок». В числе самых популярных направлений Питер, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Кисловодск, Геленджик и Пятигорск. Доля международных поездок с прошлого года выросла на 6% и достигла 20% пунктов. Самыми востребованными странами стали Беларусь, Абхазия, Грузия, Турция и Армения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Этот четверг должен стать по-летнему прохладным и дождливым, с температурой вряд ли выше плюс 16. А уже на завтра нейросеть Яндекса предсказала солнечный день с температурой от 15 до 20 положительных градусов.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба – с рукопожатия, а счастье – с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.РФ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лундстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать. Импульс.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО СЗ «Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
6: Рандеву. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». В эфире программа «Суть дела». Программа, в которой мы встречаемся с экспертами в определенной области. И эту область для вас освещаем, детально рассказываем, что и как устроено. И сегодня у нас в гостях человек, который все знает про то, как найти в океане автомобили тот, который вам подойдет. Руководитель компании FixUp Сергей Дмитриев. Сергей, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
6: Сергей, ваша компания занимается услугой автоподбора, как, собственно, как мы уже за эфиром выяснили, и разовый, и комплексный под ключ. Давайте эту тему сегодня раскроем для слушателей «Радио Рандеву». А вообще, как появилась у вас идея создать компанию по профессиональному подбору автомобилей FixUp, и почему выбрано такое название?
7: Добрый вечер еще раз. Почему это направление деятельности мне показалось интересным? Потому что я сам случайно узнал о существовании таких специалистов в личных целях и искал себе машину, неоднократно обращался к ним в других регионах нашей страны, потому что был такой редкий вариант в поиске. И работа этих специалистов была настолько разношерстной, иногда некачественно выполненной, иногда более-менее хорошо выполненной. Но услуга мне показалась очень востребованной, тем более на рынке у нас изменения, мало новых машин, бэушный рынок, да, востребованный, соответственно, я решил систематизировать работу по подбору, прописать четкие критерии подбора, правила подбора, стандарты работы сотрудников компании в подборе, и мы сейчас оказываем эту услугу, и она

0: оказалось востребован достаточно.
1: А чем ваш подход к подбору автомобиля отличается от какого-то, ну, классического осмотра на рынке или самостоятельной покупки через объявление?
0: Наверное, тут хорошо аналогию какую-то провести. Вот, знаете, есть самолечение, а есть врач. Вот, когда мы сами себя лечим, результат слабо гарантирован, и мы можем еще и навредить. Когда мы обращаемся к специалисту, к врачу, у него есть знания, есть инструменты, есть оборудование, есть какая-то история врачевания, и есть опыт. И он больше имеет шансов нас поправить и дать тот результат, которого мы ожидаем. Здесь то же самое. И когда мы самостоятельно приобретаем автомобиль, мы можем в дальнейшем лечить болячки этого автомобиля. А лечить болячки автомобиля сейчас очень дорого. Намного дешевле просто обратиться к специалисту.
1: Сергей, тогда вопрос такой. Вот если мы говорим про этапы работы с вашей компанией, как я вижу, ну, заходит клиент на ваш сайт fixup.ru, или там, допустим, позвонил, дальше вы его проконсультировали, договорились о встрече или там об осмотре автомобиля, и после этого все, человек довольный, счастливый, покупает автомобиль. Так ли это строится, или я какие-то этапы просто не знаю?
0: Есть разные услуги. Есть разовые осмотры. Например, человек выбрал автомобиль себе, нашел его в базе объявлений и позвонил, связался с нами, да, через наш сайт, одноименный, как название компании, fixup.ru, вышел на нас и сказал: ребят, посмотрите мне машину. Мы выезжаем на место и производим выездную техническую экспертизу транспортного средства. И даем ему комплексный обзор по данному автомобилю, в который очень входит много вещей. Это начиная там от лакокрасочного покрытия, работоспособность автомобиля, диагностика автомобиля. То есть человек, даже не находясь с нами рядом, получает качественную услугу и понимает, устраивает его этот автомобиль, либо ему лучше отказаться от приобретения этого автомобиля. Если мы говорим об услуге подбора под ключ, когда человек к нам обращается не с объявлением, а с пожеланием найти ему автотранспортное средство, то тогда, конечно, мы, как и в любом бизнесе, наверное, выясняем его нужды и потребности, его возможности, корректируем, чтобы его желания с его возможностями совпадали. Если мы приходим к какому-то общему знаменателю, мы заключаем с ним договор, осуществляем скрупулезную работу по поиску автомобиля и выдаем ему тот результат, который он ожидал.
1: А если вот говорить про работу с клиентами, я понимаю, что, ну, наверное, есть какие-то, бывают какие-то сложности. Что самое сложное или какие-то, может быть, самые сложные возражения, с которыми приходится справляться, или стереотипами в вашей работе?
0: Здесь, наверное, вот самое сложное в нашей работе – угодить клиенту. Вот потому что, во-первых, каждый клиент – индивидуальность. Потом машина – это очень важный элемент для человека. Вообще в его жизнедеятельности.
1: Вне сомнений, конечно.
0: Да, он с ним сталкивается каждый день. Он относится очень к нему требовательно. Ну, кто-то даже любит свой автомобиль и относится к нему как к члену семьи. Поэтому вот наша задача удовлетворить вот все нужды и потребности, связанные с этим вот, с этой необходимостью. Для кого-то это необходимость, а для кого-то это просто, ну, вот, страсть, автомобиль и все остальное. Поэтому не всегда, ну, работа с людьми всегда сложна. Вот, и мы не получаем очень большую радость, а когда выполняем вот эти вот желания.
1: Отлично. Сергей, но вы сегодня уже упомянули, и я с вами согласен, что на вторичном рынке сейчас огромное количество автомобилей, и предложений, естественно. Вы как эксперт, как человек, который видит огромное количество таких автомобилей, можете прокомментировать или поделиться, на какие вот красные флаги должен обратить внимание обычный человек при осмотре машины своими силами, ну, как говорится, чтобы не купить кота в мешке. Понятно, что есть какие-то вещи снаружи, да, которые мы можем оценить, там, ну, где-то помято, где-то там поцарапаны. А вот что еще может насторожить и должно насторожить человека?
0: Вы знаете, здесь, наверное, я вот что хотел бы отметить, что красные флаги, они даже присутствуют в огромном количестве объявлений, которые сейчас просто попадаются, ну, к которым обращается человек в поиске автомобиля. Вот здесь вот, наверное, я подскажу, и что хочется отметить. Люди, которые ищут автомобиль должны обращать на объявления по этому автомобилю. Потому что сейчас очень много появилось фейковых объявлений, которые вообще не имеют цель продать автомобиль, а имеют совершенно иные цели. Либо это мошенники, которые хотят получить аванс за автомобиль и испариться из вашего поля зрения. Либо сейчас очень большое количество фейковых объявлений, созданных для сбора индивидуальных данных человека. Цель этих объявлений – получить максимальное количество звонков по этому объявлению и, сформировав эту базу телефонных номеров людей, которые интересуются покупкой автомобилей, продать эту базу либо какому-то автосалону, может быть, даже не совсем честному автосалону, колл-центру при автосалоне, и тем самым объявления не несут вот этой полезной нагрузки продажи.
1: Вот оно что.
0: Да, и даже подскажу, как вычислить эти объявления. Смотрите всегда, чтобы объявление было не только что созданным, в 26-м году, не 26-го года. Желательно, чтобы этот человек что-то еще продавал раньше из своего аккаунта. Вот. И, ну, вообще будет хорошо, если по этому человеку будут отзывы. То, скорее всего, этот человек живой и продает вам ну, действительно машину, а не воздух.
1: Ну вот вы сейчас описали как раз вот такие вот риски, схемы обмана для покупателей вот подержанных автомобилей, особенно когда, ну, у тебя есть еще и некий момент срочности, да, что вот ты же ищешь автомобиль не так, что, ну, в ближайший год я буду смотреть объявление и покупать. Еще, наверное, такой момент. Влияет ли экономическая ситуация, да, вот окружающая, на предпочтение в выборе автомобилей? То есть как вы оцениваете эту ситуацию? Например, стали люди чаще отказываться от дорогих марок в пользу там более, может быть, практичных вариантов?
0: Ну, мы живем там, где живем, и в тех условиях, которые нас окружают.
1: Да, конечно.
0: И вряд ли мы можем на них повлиять, но они влияют, существенное влияние на нас оказывают с экономической точки зрения. Люди стали больше ездить на своих автомобилях. То есть сейчас не так просто приобрести новый автомобиль, и предложение ограничено по маркам автомобилей. Соответственно, эксплуатация автомобилей, она идет более долгая, вот это точно. И выбор, он ограничен, поэтому машина эксплуатируется, любимая марка эксплуатируется максимально долго, потому что многие люди, консерваторы, не готовы пересаживаться на автомобили, которые еще не зарекомендовали себя на рынке. Ну, как бы автомобили с КНР, соответственно.
1: Хорошо, а тогда вопрос вот какой. Если вы занимаетесь автоподбором, это очень такой кропотливый, скрупулезный процесс, как вы подбираете специалистов в команду FixUp? Потому что, мне кажется, это тоже очень непростой момент, и на что вы обращаете внимание, какими качествами должен обладать специалист, чтобы быть в команде FixUp?
0: Ну, команда FixUp – это команда специалистов. То есть, конечно, у человека должно быть какое-то техническое образование, чтобы ему вот эти вот кручение гаек было близко, в принципе, даже духовно. То есть он должен любить то, чем занимается. И здесь сложность заключается в том, что человек одной рукой крутит гайки, а с другой стороны он работает с людьми. То есть вот он должен еще коммуницировать, умело слушать, давать какие-то рекомендации. И здесь, конечно, мы пытаемся техническую сторону можно обучить, правила работы можно разработать, а человека выбираем путем собеседования, насколько он подходит, насколько он будет качественно коммуницировать с нашими клиентами.
1: А какой самый, наверное, может быть, сложный вызов стоял перед вами, как вот перед руководителем за последний год, именно если говорить про команду, про вопросы лидерства?
0: Здесь... наверное, могу отметить, что на рынке были изменения существенные, так как услуга востребована. Наконец-то они узнали и начали люди обращаться к автоподбору, как, ну, к... люди начали понимать, что это в стоимости автомобиля очень маленькая часть, затратная, но она обережет от больших затрат в будущем. Вот. Покупка качественного автомобиля. Соответственно, спрос рождает предложение, и на рынке появилось очень много, так мы их называем, этих людей, тыкуны. То есть, которые купили толщиномер на каком-то маркетплейсе, разместили объявление на Авито. Мы также размещаемся на Авито, и также наша аудитория нас там так находит. Вот. Но эти люди начали оказывать некачественные услуги, но по очень дешевой цене. Поэтому мне, как руководителю, членам команды нашей FixUp, конечно, приходится теперь даже в диалоге при обращении аргументировать нашим клиентам, почему услуга стоит именно этих денег, которых она стоит, а не может стоить еще и других денег. Потому что, первое, услуга может быть оказана некачественно, мы иногда даже ездим повторно, переделываем. А еще есть коррупционная составляющая, что если с вас взяли мало денег, то не факт, что этот человек не договорился с продавцом, получив от него вознаграждение и рекомендовав вам некачественный автомобиль. Об этом тоже не стоит забывать.
1: Вот это очень важные моменты. И еще, наверное, пару вопросов, которые должны сформировать полную картину. Сергей, если мы говорим про будущее рынка подбора автомобилей, вот ваш экспертный взгляд на ближайшие, может быть, 5 лет, как вы считаете, в какую сторону будет двигаться этот рынок и вообще, если посмотреть на ту динамику, да, на то количество автомобилей на вторичном рынке, что будет происходить? Поменяют ли его технологии, может быть, там, не знаю, нейросети, онлайн-диагностика, или это пока еще просто фантазии?
0: Нет, не фантазии, это уже сейчас происходит. Сейчас даже диагностическое оборудование имеет возможность диагностировать автомобили дистанционно. Сейчас машины, особенно гибриды, электроавтомобили, требуют очень сложной диагностической системы. И научить людей в полях, а иногда даже нет такого оборудования, которое даст возможность продиагностировать в поле, ну, на дороге автомобиль. Поэтому удаленная диагностика с использованием каких-то сложных программ и, скорее всего, в дальнейшем искусственного интеллекта, как вариант, она будет набирать обороты. А услуга автоподбора, я очень надеюсь, что будет востребована все больше и больше. Ну, это как сходить в ресторан, и чтобы повар вам приготовил качественную еду. Это как сходить к врачу, чтобы врач вас вылечил качественными там, методиками. Вот. Очень надеюсь, что эта услуга, она будет массовой, потому что иногда мы и часто встречаемся с людьми, которые просто не в курсе, что она существует на рынке. Вот, да, дай бог, даже не компания, если люди обратятся не к компании FixUp, а к другой компании, мы просто хотим, и мой приход сюда с целью вот в массы довести, что есть такая услуга, и ей нужно пользоваться, как парикмахер.
1: Отлично. И, Сергей, наверное, финальный вопрос. Если бы у вас была возможность дать какой-то один очень универсальный, но очень действенный совет всем тем, кто сейчас выбирает автомобиль на вторичном рынке, что бы вы посоветовали, что бы вы сказали этим людям?
0: Покупка автомобиля на вторичном рынке – это всегда кот в мешке. Не экономьте на автоэкспертах. Их труд окупится сполна. 100%.
1: Мне кажется, точнее выразить мысль и более емко, наверное, невозможно. Все-таки мы уже перечислили в рамках программы столько рисков, столько подводных камней даже на этапе просмотра объявлений. Поэтому мне кажется, Сергей, что в вашей компетенции, в компетенции вашей команды точно никаких сомнений нет. И я желаю вам, чтобы те люди, кто приходит и доверяет вам этот важный, сложный процесс, получали не только выгоду, но и положительные эмоции от того, что их доверие оправдалось в вашем лице, в лице вашей команды. Спасибо вам огромное. Спасибо. У нас в гостях сегодня в рамках программы «Суть дела» был руководитель компании по автоподбору FixUp Сергей Дмитриев. Это программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радиорандеву.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: почему в Нижнем проверяют, но не используют сирены? О новом Министерстве защиты, созданном в регионе. Также о состоянии масштабных городских строек. Выяснилось, почему в Нижнем не включают сирены при воздушной тревоге. Сирены при беспилотной и ракетной опасности не включают, чтобы не тревожить людей. Об этом написало агентство News&N со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Корнева. Он объяснил, что атаки редки и локальны, а шумиха может подняться большая. Напомню, 24 июня в результате падения обломков беспилотников в Нижнем погибли 2 человека. Тем временем в Нижегородской области создано Министерство по борьбе с беспилотниками. Соответствующее положение утвердило региональное правительство. Ведомству поручено обеспечивать защищенность важных государственных и специальных объектов, транспорта и энергетики, а также координировать создание мобилизационного резерва и оснащение объектов средствами активной и пассивной защиты. Также новое министерство будет взаимодействовать с военными и силовиками. На строительство метро до станции Сенная в этом и следующем годах заложено более 20 миллиардов рублей. Деньги поступят за счет межбюджетных трансфертов. Городская доля софинансирования не превысит 1%. Об этом сообщил «Коммерсант Приволжья». Контракт на строительство метро до станции Сенная достиг 48 миллиардов. Ввести участок сейчас планируют в 2027 году. О строительстве метро в Сормове «Коммерсант» при этом не уточнил. Строительство террасного парка в Почаянском овраге продолжается. Об этом сообщили в городском ГУМИД. Согласно информации, сейчас на объекте возводят пешеходный мост, а общая готовность парка оценивается в 65%. Ранее сообщалось, что строительство объекта временно приостановлено из-за необходимости изменений в условиях договора. Напомню, завершение всех работ в Почаянском овраге намечено на ноябрь этого года. И 80% нижегородцев, планирующих отпуск этим летом, выбирают поездки по России. Это выяснил сервис «Островок». В числе самых популярных направлений: Питер, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Кисловодск, Геленджик и Пятигорск. Доля международных поездок с прошлого года выросла на 6% и достигла 20% пунктов. Самыми востребованными странами стали Беларусь, Абхазия, Грузия, Турция и Армения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Этот четверг должен стать по-летнему прохладным и дождливым с температурой вряд ли выше плюс 16. А уже на завтра нейросеть Яндекса предсказала солнечный день с температурой от 15 до 20 положительных градусов.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: подробности на сайте familyfit.dfisnn.ru.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
2: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефисенен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, куда поедут нижегородцы на отдых этим летом. О том, как идет строительство террасного парка в Нижнем. Но вначале о том, сколько стоит строительство метро. На строительство метро до станции Сенная в этом и следующем годах заложено более 20 миллиардов рублей. Деньги поступят за счет межбюджетных трансфертов. Городская доля софинансирования не превысит 1%. Об этом сообщил «Коммерсант Приволжья». Контракт на строительство метро до станции Сенная достиг 48 миллиардов. Ввести участок сейчас планируют в 2027 году. О строительстве метро в Сормове «Коммерсант» при этом не уточнил. Строительство террасного парка в Почаинском овраге продолжается, об этом сообщили в городском ГУМИД. Согласно информации, сейчас на объекте возводят пешеходный мост, а общая готовность парка оценивается в 65%. Ранее сообщалось, что строительство объекта временно приостановлено из-за необходимости изменений в условиях договора. Напомню, завершение всех работ в Почаинском овраге намечено на ноябрь этого года. Выяснилось, почему в Нижнем не включают сирены при воздушной тревоге. Сирены при беспилотной и ракетной опасности не включают, чтобы не тревожить людей. Об этом написало агентство News NN со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Корнева. Он объяснил, что атаки редкие и локальные, а шумиха может подняться большая. Напомню, 24 июня в результате падения обломков беспилотников в Нижнем погибли 2 человека. Тем временем в Нижегородской области создано Министерство по борьбе с беспилотниками. Соответствующее положение утвердило региональное правительство. Ведомству поручено обеспечивать защищенность важных государственных и специальных объектов, транспорта и энергетики, а также координировать создание мобилизационного резерва и оснащение объектов средствами активной и пассивной защиты. Также новое министерство будет взаимодействовать с военными и силовиками. И 80% нижегородцев, планирующих отпуск этим летом, выбирают поездки по России. Это выяснил сервис «Островок». В числе самых популярных направлений Питер, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Кисловодск, Геленджик и Пятигорск. Доля международных поездок с прошлого года выросла на 6% и достигла 20% пунктов. Самыми востребованными странами стали Беларусь, Абхазия, Грузия, Турция и Армения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали. Продажи гибридов в России в мае выросли вдвое. За прошлый месяц, согласно данным «Автостат», в стране продано почти 5000 гибридных автомобилей, что на 103% больше, чем в мае прошлого года. Доля гибридов на российском рынке выросла с 2,7% до 4,5%. В числе самых популярных брендов гибридных авто – «Voya», «Geely» и «Эволют». В Госдуму внесли законопроект об исключении ответственности за самовольный ремонт дорог. Как следует из пояснительной записки, жители сталкиваются с тем, что официальные структуры долго не ремонтируют дороги. В таких случаях граждане самостоятельно устраняют дефекты, однако за это предусмотрены значительные штрафы. В правительстве России выступили с критикой законопроекта, поскольку отмена штрафов за самостоятельный ремонт может привести к нарушениям дорожной безопасности. В России стартовали продажи новой «Волги». Цены на модели варьируются от 2 миллионов 850 тысяч рублей до 4 миллионов 350. В этом году планируют продать 30 тысяч авто. Как считают специалисты, ключевой вопрос для успеха «Волги» – попадание в программу локализации производства иностранных брендов «Зеленая шкала», которая позволит компенсировать утильсбор и тем самым снизить цены. И южнокорейский бренд KGM, бывший Ssangyong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
0: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
3: Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

вредно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета. В наше

Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: почему в Нижнем проверяют, но не используют сирены? О новом Министерстве защиты, созданном в регионе. Также о состоянии масштабных городских строек. Выяснилось, почему в Нижнем не включают сирены при воздушной тревоге. Сирены при беспилотной и ракетной опасности не включают, чтобы не тревожить людей. Об этом написало агентство News & N со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Корнева. Он объяснил, что атаки редки и локальные, а шумиха может подняться большая. Напомню, 24 июня в результате падения обломков беспилотников в Нижнем погибли 2 человека. Тем временем в Нижегородской области создано Министерство по борьбе с беспилотниками. Соответствующее положение утвердило региональное правительство. Ведомству поручено обеспечивать защищенность важных государственных и специальных объектов, транспорта и энергетики, а также координировать создание мобилизационного резерва и оснащение объектов средствами активной и пассивной защиты. Также новое министерство будет взаимодействовать с военными и силовиками. На строительство метро до станции Сенная в этом и следующем годах заложено более 20 миллиардов рублей. Деньги поступят за счет межбюджетных трансфертов. Городская доля софинансирования не превысит 1%. Об этом сообщил «Коммерсант Приволжья». Контракт на строительство метро до станции Сенная достиг 48 миллиардов. Ввести участок сейчас планируют в 2027 году. О строительстве метро в Сормове «Коммерсант» при этом не уточнил. Строительство террасного парка в Почаянском овраге продолжается. Об этом сообщили в городском ГУМИД. Согласно информации, сейчас на объекте возводят пешеходный мост, а общая готовность парка оценивается в 65%. Ранее сообщалось, что строительство объекта временно приостановлено из-за необходимости изменений в условиях договора. Напомню, завершение всех работ в Почаянском овраге намечено на ноябрь этого года. И 80% нижегородцев, планирующих отпуск этим летом, выбирают поездки по России. Это выяснил сервис «Островок». В числе самых популярных направлений: Питер, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Кисловодск, Геленджик и Пятигорск. Доля международных поездок с прошлого года выросла на 6% и достигла 20% пунктов. Самыми востребованными странами стали Беларусь, Абхазия, Грузия, Турция и Армения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Этот четверг должен стать по-летнему прохладным и дождливым с температурой вряд ли выше плюс 16, а уже на завтра нейросеть Яндекса предсказала солнечный день с температурой от 15 до 20 положительных градусов.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, куда поедут нижегородцы на отдых этим летом. О том, как идет строительство террасного парка в Нижнем. Но вначале о том, сколько стоит строительство метро. На строительство метро до станции Сенная в этом и следующем годах заложено более 20 миллиардов рублей. Деньги поступят за счет межбюджетных трансфертов. Городская доля софинансирования не превысит 1%. Об этом сообщил «Коммерсант Приволжья». Контракт на строительство метро до станции Сенная достиг 48 миллиардов. Ввести участок сейчас планируют в 2027 году. О строительстве метро в Сормове «Коммерсант» при этом не уточнил. Строительство террасного парка в Почаинском овраге продолжается. Об этом сообщили в городском ГУМИД. Согласно информации, сейчас на объекте возводят пешеходный мост, а общая готовность парка оценивается в 65%. Ранее сообщалось, что строительство объекта временно приостановлено из-за необходимости изменений в условиях договора. Напомню, завершение всех работ в Почаинском овраге намечено на ноябрь этого года. Выяснилось, почему в Нижнем не включают сирены при воздушной тревоге. Сирены при беспилотной и ракетной опасности не включают, чтобы не тревожить людей. Об этом написало агентство News NN со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Корнева. Он объяснил, что атаки редкие и локальные, а шумиха может подняться большая. Напомню, 24 июня в результате падения обломков беспилотников в Нижнем погибли 2 человека. Тем временем в Нижегородской области создано Министерство по борьбе с беспилотниками. Соответствующее положение утвердило региональное правительство. Ведомству поручено обеспечивать защищенность важных государственных и специальных объектов, транспорта и энергетики, а также координировать создание мобилизационного резерва и оснащение объектов средствами активной и пассивной защиты. Также новое министерство будет взаимодействовать с военными и силовиками. И 80% нижегородцев, планирующих отпуск этим летом, выбирают поездки по России. Это выяснил сервис «Островок». В числе самых популярных направлений Питер, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Кисловодск, Геленджик и Пятигорск. Доля международных поездок с прошлого года выросла на 6% и достигла 20% пунктов. Самыми востребованными странами стали Беларусь, Абхазия, Грузия, Турция и Армения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: look at you, I see what you're going through. At least we have a night.
1: Встречаем новый час на радио Рандеву. В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио Рандеву.
2: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву. Listen to Radio Rendezvous.
1: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: почему в Нижнем проверяют, но не используют сирены? О новом Министерстве защиты, созданном в регионе. Также о состоянии масштабных городских строек. Выяснилось, почему в Нижнем не включают сирены при воздушной тревоге. Сирены при беспилотной и ракетной опасности не включают, чтобы не тревожить людей. Об этом написало агентство News&N со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Корнева. Он объяснил, что атаки редки и локальны, а шумиха может подняться большая. Напомню, 24 июня в результате падения обломков беспилотников в Нижнем погибли 2 человека. Тем временем в Нижегородской области создано Министерство по борьбе с беспилотниками. Соответствующее положение утвердило региональное правительство. Ведомству поручено обеспечивать защищенность важных государственных и специальных объектов, транспорта и энергетики, а также координировать создание мобилизационного резерва и оснащение объектов средствами активной и пассивной защиты. Также новое министерство будет взаимодействовать с военными и силовиками. На строительство метро до станции Сенная в этом и следующем годах заложено более 20 миллиардов рублей. Деньги поступят за счет межбюджетных трансфертов. Городская доля софинансирования не превысит 1%. Об этом сообщил Коммерсант Приволжья. Контракт на строительство метро до станции Сенная достиг 48 миллиардов. Ввести участок сейчас планируют в 2027 году. О строительстве метро в Сормове Коммерсант при этом не уточнил. Строительство террасного парка в Почаянском овраге продолжается. Об этом сообщили в городском ГУМИД. Согласно информации, сейчас на объекте возводят пешеходный мост, а общая готовность парка оценивается в 65%. Ранее сообщалось, что строительство объекта временно приостановлено из-за необходимости изменений в условиях договора. Напомню, завершение всех работ в Почаянском овраге намечено на ноябрь этого года. И 80% нижегородцев, планирующих отпуск этим летом, выбирают поездки по России. Это выяснил сервис «Островок». В числе самых популярных направлений: Питер, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Кисловодск, Геленджик и Пятигорск. Доля международных поездок с прошлого года выросла на 6% и достигла 20% пунктов. Самыми востребованными странами стали Беларусь, Абхазия, Грузия, Турция и Армения. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, куда поедут нижегородцы на отдых этим летом. О том, как идет строительство террасного парка в Нижнем. Но вначале о том, сколько стоит строительство метро. На строительство метро до станции Сенная в этом и следующем годах заложено более 20 миллиардов рублей. Деньги поступят за счет межбюджетных трансфертов. Городская доля софинансирования не превысит 1%. Об этом сообщил Коммерсант Приволжья. Контракт на строительство метро до станции Сенная достиг 48 миллиардов. Ввести участок сейчас планируют в 2027 году. О строительстве метро в Сормове Коммерсант при этом не уточнил. Строительство террасного парка в Почаинском овраге продолжается. Об этом сообщили в городском ГУМИД. Согласно информации, сейчас на объекте возводят пешеходный мост, а общая готовность парка оценивается в 65%. Ранее сообщалось, что строительство объекта временно приостановлено из-за необходимости изменений в условиях договора. Напомню, завершение всех работ в Почаинском овраге намечено на ноябрь этого года. Выяснилось, почему в Нижнем не включают сирены при воздушной тревоге. Сирены при беспилотной и ракетной опасности не включают, чтобы не тревожить людей. Об этом написало агентство News&N со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Корнева. Он объяснил, что атаки редки и локальные, а шумиха может подняться большая. Напомню, 24 июня в результате падения обломков беспилотников в Нижнем погибли 2 человека. Тем временем в Нижегородской области создано Министерство по борьбе с беспилотниками. Соответствующее положение утвердило региональное правительство. Ведомству поручено обеспечивать защищенность важных государственных и специальных объектов, транспорта и энергетики, а также координировать создание мобилизационного резерва и оснащение объектов средствами активной и пассивной защиты. Также новое министерство будет взаимодействовать с военными и силовиками. И 80% нижегородцев, планирующих отпуск этим летом, выбирают поездки по России. Это выяснил сервис «Островок». В числе самых популярных направлений Питер, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Кисловодск, Геленджик и Пятигорск. Доля международных поездок с прошлого года выросла на 6% и достигла 20% пунктов. Самыми востребованными странами стали Беларусь, Абхазия, Грузия, Турция и Армения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, социокомпании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о трагических последствиях очередной атаки беспилотников. О контроле за продажей топлива со стороны антимонопольщиков. Но вначале о контроле за этим со стороны Глеба Никитина. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держит эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. В ночь на 24 июня на Нижегородскую область была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom 24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: try to forget that I was only your lover.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио Рандеву.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, куда поедут нижегородцы на отдых этим летом. О том, как идет строительство террасного парка в Нижнем. Но вначале о том, сколько стоит строительство метро. На строительство метро до станции Сенная в этом и следующем годах заложено более 20 миллиардов рублей. Деньги поступят за счет межбюджетных трансфертов. Городская доля софинансирования не превысит 1%. Об этом сообщил Коммерсант Приволжья. Контракт на строительство метро до станции Сенная достиг 48 миллиардов. Ввести участок сейчас планируют в 2027 году. О строительстве метро в Сормове Коммерсант при этом не уточнил. Строительство террасного парка в Почаинском овраге продолжается, об этом сообщили в городском ГУМИД. Согласно информации, сейчас на объекте возводят пешеходный мост, а общая готовность парка оценивается в 65%. Ранее сообщалось, что строительство объекта временно приостановлено из-за необходимости изменений в условиях договора. Напомню, завершение всех работ в Почаинском овраге намечено на ноябрь этого года. Выяснилось, почему в Нижнем не включают сирены при воздушной тревоге. Сирены при беспилотной и ракетной опасности не включают, чтобы не тревожить людей. Об этом написало агентство News NN со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Корнева. Он объяснил, что атаки редкие и локальные, а шумиха может подняться большая. Напомню, 24 июня в результате падения обломков беспилотников в Нижнем погибли 2 человека. Тем временем в Нижегородской области создано Министерство по борьбе с беспилотниками. Соответствующее положение утвердило региональное правительство. Ведомству поручено обеспечивать защищенность важных государственных и специальных объектов, транспорта и энергетики, а также координировать создание мобилизационного резерва и оснащение объектов средствами активной и пассивной защиты. Также новое министерство будет взаимодействовать с военными и силовиками. И 80% нижегородцев, планирующих отпуск этим летом, выбирают поездки по России. Это выяснил сервис «Островок». В числе самых популярных направлений Питер, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Кисловодск, Геленджик и Пятигорск. Доля международных поездок с прошлого года выросла на 6% и достигла 20% пунктов. Самыми востребованными странами стали Беларусь, Абхазия, Грузия, Турция и Армения. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: почему в Нижнем проверяют, но не используют сирены? О новом Министерстве защиты, созданном в регионе. Также о состоянии масштабных городских строек. Выяснилось, почему в Нижнем не включают сирены при воздушной тревоге. Сирены при беспилотной и ракетной опасности не включают, чтобы не тревожить людей. Об этом написало агентство News&N со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Корнева. Он объяснил, что атаки редки и локальны, а шумиха